0: un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kirghizistan.
1: Приветствие и благодарность кыргызской полиции.
2: International music by Radio Motive for Peace.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite